там. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан. Квиты! И я видел Ногайскую бухту до тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Когда подходит дело к холодам, где-то далеко да и накладно, могу ехать к другу в Магадан. Ладно! Ты не видел Ногайской бухты, дурак ты! Улетел я туда не с бухты, барахты.